0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радио «Максимум». «Максимум».

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на освещении?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум! Максимум!
4: Максимум!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Хорошо, как.
1: Утреннее шоу на Радио Максимум.
0: Оно, родимое.
1: Началось, что ли, уже?
0: Да уже пора бы.
1: Пора, порадуемся, друзья. Утреннее шоу на Радио Максимум, 10 сентября. Мы все еще в скрипучем седле.
0: 10 сентября.
1: 10. Некоторые называют его именно так. Плюс 14 градусов сегодня в столице. Бабье лето с нами. Плюс 25 будет днем. Ого-гошеньки, го-го.
0: Вау.
1: Да, я вчера видел мужика в шлепках, хотя сам выходил в шапке и в перчатках. И думал, ничего себе, какая разная у нас все-таки... московская температура.
0: В шапке и шлепках я предлагаю все-таки вариант.
1: Чтобы... Ну, это то, чтобы не нашим, не вашим.
0: Абсолютно. Ноги вашим, голова нашим.
1: Итак, друзья, ноги, голова и другие органы здесь, в этой студии, представляет эксперт в области повторения Дмитрий Шуманский. И пока не на месте, слава богу.
0: Я повторяю практически все, чтобы усвоить лучше. Вот сегодня буду повторять занятия на мотоцикле.
1: А какое сегодня упражнение будет?
0: Ох, сегодня буду прям нон-стопом повторять. Будут
1: звездочка, звездочка будет.
0: Лежать звездочки, ты имеешь в виду?
1: Ну, я не знаю, я просто не в курсе.
0: Раскатавшись там где-нибудь.
1: Там как будут... в городках примерно такие.
0: Не, ну я,
1: позы.
0: Кстати, уже... Ну, городки похожи, потому что я сбиваю иногда конусы.
1: А прикинь, было бы круто, ты едешь на мотоцикле, но там такое задание, в этот момент Сереженька, ваш, да, инструктор, он кидает в себя палку, ну, как бы, и должен попасть, а ты должен вернуться в этот момент.
0: А что, не копье?
1: Ну или
0: так.
1: Круто.
0: А Чаки-бой цветов же не купил такой.
1: Ну, а как? Я же люблю ее, понимаешь? Она у меня еще приболела. Я думаю, ну сделай женщине приятно. Купил ей цветов красивых и все такое, но лучше не стало.
0: Она сказала,
1: хотя не знаю, сейчас проснется, может, станет и получше.
0: Уберите этот веник.
1: Нет, сказала. Она сказала, боже мой, как красиво, спасибо тебе большое. Вот если более любимый мой родной.
0: А если ты еще приложил рамочку для автомобильного номера к этому букету, а ведь у нее есть машина, между прочим.
1: Мне кажется, у нее есть рамочка для автомобильного номера.
0: Ну, вторую.
1: Мы первую-то еле прикрутили. Честно скажу. Ладно, дорогие друзья.
0: Ты новости почаще рассказывай.
1: Я все ей расскажу после эфира, как только мы закончим. Также у нас здесь будет автовопрос, у нас здесь будет вотафакт с рамкой, у нас здесь будет тема раскатана, а в гостях у нас сегодня Макси Бизнес.
0: Ой, ну классность вообще повышенная. По музычке бодренько стартуем. Будет Garbage в этом часе, будет Queen, будет The Pretty Reckless, The Offspring, Radiohead, внимание. Jamiroquai, прямо сейчас Guana Apes, Big in Japan.
1: Круто, мощно, громко, все вместе, понеслося!

0: Шевчук и Шуманский.
1: Jim Rockwire, Deeper Underground. Спускаемся еще ниже, на самое дно чиновостей.
0: Чиновость на радио «Максимум».
1: И у нас тут невероятно многорукая чиновость. Оказалось, что женщины могут держать в одной руке гораздо больше предметов, чем мужчины.
2: Как бы это ни звучало.
1: Предметов, я сказал. В сети завирусился тренд, который называется «девчачья хватка». Такой вот хэштег. Девушки на видео показывают, сколько предметов могут держать одновременно. Например, стакан с кофе, телефон, ключи, солнцезащитные очки, косметику, наушники, кошелек и другие вещи.
2: Вспомни хотя бы октоберфестовских леди, которые...
1: Да, когда муж пошел за пивом.
2: Они таскают по 20 кружек.
1: По 18-20 кружек, конечно, в одной руке, 18-20 в другой. Мужчины, жалкие мужчины, которые пытаются повторить этот тренд, чаще всего не могут удержать столько же большое количество предметов в одной руке. Последовательницы тренда считают, что навык свойственен девушкам из-за патриархата, так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов, а

0: Ах, вот.
1: А что, почему это интересно?
2: У них не было кармана, у них платье, карман не предусмотрен, это тебе не штаны. По этой же причине женщинам пришлось научиться носить больше вещей в руках, ну и, собственно, держать в этих руках все остальное.
1: Ну, поздравляем, это еще одно превосходство над мужчинами. И кажется, девушки теперь окончательно вырываются вперед в плане эволюционного развития.
2: Аллилуйя.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО

0: подписью группы ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Radiohead Creep, да, друзья, или как мы его еще называем, грипп. Не болейте, пожалуйста, принимайте все возможные меры для того, чтобы не заболеть в эту чудесную бабье летовскую сентябрьскую погоду.
2: Сезон, потому, кстати, простуд обещают на середину октября уже.
1: Ну, он уже начался, поверьте мне, дорогие друзья, он повсеместным, он никуда не делся, поэтому мы вам всем предлагаем самое крутое средство от всех болезней, это рамка для автомобиля в номер.
2: О, профилактическая игра в это факт, что может быть лучше. Она бодрит.
1: Да. Она прочищает нос.
2: Это практически как прививка, причем без последствий.
1: Прививка через уши.
2: Совершенно верно. И через рот, потому что вам придется говорить с нами, общаться.
1: Кому как больше нравится.
2: Это аудиобитва. Напоминаю, вам будет предложено 3 каких-то факта на конкретно заданную тему. Один из них не соответствует действительности. И ваша задача отгадать, о какой именно. Сегодня будет интереснейшая тема. И все, кто чувствует в себе силы сразиться за рамку, и у них еще пока есть место на авто, куда ее вешать, обязательно пишите заявку для участия в игре. Интересно. По номеру,
1: который не скажу. Интересно, есть ли люди, которые прикрутили на свою машину больше 2 рамок? Ну, просто, ну, есть 3-4, и просто самые неподходящие места, на лобовуху,
2: вот
1: на
2: если
1: крышу.
2: Такие есть, во-первых, объявитесь, хотим знать.
1: Мы хотим еще одну рамочку вам разыграть. А прямо сейчас специально обученный мужик вам расскажет, куда прислать заявки.
2: В Макс.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные

0: годы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Это были The Offspring, Self-Esteem.
2: А будет?
1: А будет, вот это факт.
0: Вот это факт. На радио Максимум.
2: Да, ну интересно, конечно, вот...
1: Интересно, девки пляшут?
2: Девки пляшут. Интересно, а Тата пляшет?
1: Тата пляшет. Тата, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе
2: Ты
1: утро.
2: Ты пляшешь? Нет, нет, да-да.
1: Нет, нет, да и да.
3: Отплясываю.
1: Отплясываешь, молодец. Ты уже на работе, я правильно понимаю?
3: Да.
1: Ой, ну и как там?
3: О, прохладно, солнечно, бодро.
1: Ничего себе, ты на улице работаешь?
3: Я курьером работаю.
1: О, блин, говорят, что это сейчас самая классная работа. И на свежем воздухе, и денег вроде прилично.
3: Ну, как бы, да.
1: Ну, блин, ну, классно. Вообще, девчонки-курьеры, мне вот редко попадаются. В основном какие-то странные мужики и студенты. А вот девчонки не заходят. Ну, не потому что я женат, а просто так получается. Вот. Ну, а тяжелая работа для тебя, как для девушки?
3: Ну, я и сама не слабенькая.
1: Не, ты из тех, кто как бы сюда подошел. А, вот мы только что говорили как раз про чиновность с Шуманским, да? Про то, что девчонки могут в руках удержать гораздо больше предметов, чем мужчины.
2: Сколько пакетов максимально?
3: Да-да-да, я слушала.
1: Да,
3: в этот момент я тащила 4 пакета на 3.
1: 4 пакета все и 5 баклажек 5-литровой воды, как это принято.
3: Это было тяжело, да, это было 25 килограмм.
2: Сейчас будет попроще, сейчас будет всего 3 факта, 2 из которых реальные, 1 выдуманный. Сегодня играем в честь дня поиска в интернете.
1: Так.
2: Ты помнишь, какой у тебя был последний поисковой запрос?
3: Да, яблочный штрудель.
1: Чисто по работе.
2: Больше похоже на шпионский пароль.
3: Мне кучу яблок подарили клиенты. Мне надо было что-то делать.
1: Вам чаевые выдают яблоками? Надь, возьмите.
2: Я поискал сейчас, что ищут россияне в интернете. Выбрал не самые популярные запросы, но все же встречающиеся. Какой-то из них при этом я придумал сам.
1: Итак,
2: готово?
3: Да.
2: Итак, россияне в интернете ищут, как стать тестировщиком в 45 лет.
1: Так.
2: Как объяснить ребенку дроби с помощью нейросети.
1: Угу.
2: И как насадить червяка на крючок, не причиняя боли.
1: Не причиняя боли червяку или самому себе, вопрос такой.
2: Это обоюдная история.
1: Тата, ну вот такие три запроса от россиян сейчас не самые популярные, но один из них
2: вообще... Ну, не такие. Средняя популярность, скажем так, чтобы запутать тебя, конечно же. Но какой-то я придумал.
3: Мне нужно выбрать самый непопулярный.
2: Какой-то я придумал.
1: Какой-то придуманный, но, скорее всего, тоже присутствует.
3: Ну, гуманность, конечно, хорошо, но вряд ли люди думают о червяках, больно ли им или нет.
2: А вот когда наше общество начнет думать о червяках, мне кажется, тогда можно считать, что оно уже эволюционировало.
1: В нормальное, да.
3: Считаю, да. Ну, тогда я не выиграю рамку для...
1: Да. Либо ты, либо общество. Либо ты, либо общество, либо червяк, кому сделать хорошо. Ну, третий факт, да, мы убираем? Не будем мучить одно место.
3: Червяка или меня...
2: Червяка. Не, ну тебя-то помучим еще.
1: Ребята, с огромным удовольствием, кстати, между прочим, мы помучили, потому что ты молодец, с тобой приятно играть, в отличие от некоторых. Не будем показывать пальцев. Это когда мы вдвоем с Шуманским играем друг против друга. Итак, принимаем третий вариант, давайте узнаем правду.
2: Действительно, как стать тестировщиком 45 лет, популярный запрос, потому что наш с тобой...
1: Тестировщиком чего?
2: Имеется в виду ИИшное направление.
1: А, вот эта история, круто.
2: Да, то есть, когда хотят переквалифицироваться.
1: Мне кажется, там слово тестировщик можно заменить на любое. Как стать полагать? О чем? Как стать, не знаю, сантехником в 45? Потому что 45 — это такой возраст, когда ты уже, ну, когда ты уже
2: ты
1: хочешь кем-то стать.
2: Вкатился в кризис, то, конечно, ты бежишь от себя самого. Далее, как объяснить ребенку дроби с помощью нейросети? Это реальный запрос абсолютно. Взрослые забывают, как считать.
1: А, абсолютно.
2: А вот как насадить червяка на крючок, не причиняя боли, это уже мое авторство.
1: Но оно хорошее. Запрос отличный, ребята. Обязательно все посмотрите.
2: Поздравляем.
1: Давайте поаплодируем. Тата, молодец. Тата лучше. Тата красотка.

0: на чем мы тебе рамку дарим для автомобильного номера, прилепишь на свой. На чем ты едешь? На мопеде? На велосипеде?
1: Я езжу на машине.
0: На машине прилепишь. О, ну теперь ты не просто курьер, ты VIP-курьер.
1: Теперь, да.
0: Максимальный. Спасибо тебе большое. Финальный вопрос.
2: Сколько чаевых тебе сегодня оставят?
1: Максимум!
3: Да! Чак и Шуманский. Реклама.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Fastball the way. А у нас, как у самураев, один лишь только путь. Это автовопрос.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Прозевались? Прогуделись? Можно автовопрос задавать. Я сегодня был молчаливый пассажир. Вообще
1: не хотел разговаривать, да, сегодня с кем.
2: Вот чему-то прям, знаешь, как язык, извиняюсь, засунул
1: в одно место.
2: А да, то есть со мной пытались заговорить.
1: Но ты был, но ты ни в какую, да?
2: Да, причем пытались колупнуть разные темы.
1: Да.
2: И но даже
1: ты,
2: музыку. Но,
1: неужели ты в этот момент не испытывал вот это чувство стыда?
2: Испытывал, и я его перешагнул.
1: Да.
2: И я подумал, вот как вот меня воспринимали.
1: Ты вообще ни на что не отвечал, тебе еще говорю. Ну, хорошая погода, не правда ли?
2: Два раза односложно. Типа, да, действительно.
1: Ну и сволочь же ты, Шуманский.
2: Вот даже действительно лишнее. Понимаешь? Да, вот так надо было отвечать. Но тем не менее, а может быть водителю, который меня сегодня вез, ему важен был разговор. Я вот только сейчас подумал, есть же люди, которым важна тишина за рулем, а кто-то не может без коммуникации.
1: Но мы сейчас говорим про тишину именно только в разговоре.
2: Да, исключительно.
1: Радио Максим играет на полную.
2: Вот вам, дорогие слушатели, когда вы за рулем, легче водится, когда с вами кто-то разговаривает или когда все молчат вокруг?
1: Хороший автовопрос. Напишите, пожалуйста, 8-926-007-1037 в мессенджер Макс.
2: А мы-то уж почитаем, собственно говоря. И если у вас пассажиров сейчас нету с вами, то считайте, что мы с вами поговорим.

0: Sun Bites the Dust. Ну что?
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Вот вы разговариваете ли вы с кем-то за рулем, когда едете? Или наоборот, хочется в тишине побыть, но не в смысле в тишине без радио Максимум, а ни с кем не общаясь?
2: В машине должны все молчать, и только радио Максимум играть на 100% звуковой мощности, пишет Владимир, но не все вот настолько десоциализированы. Кому-то нужно общение.
0: А Сашка любит говорить, особенно люблю страшные истории про ДТП.
2: Ну, кстати.
0: Ну, что случилось? Так бодрее ехать.
2: А ты знаешь, что, выслушивая страшные истории про ДТП, это происходит профилактика этих самых ДТП.
0: А, то есть и их не случается.
2: Круто. Потому что ты начинаешь всячески впечатляться и, может быть, думать, не хотелось бы попасть в такую ситуацию.
0: А вот инженер Тигр, что я в основном молчу, но есть такой грешок, комментирую умственные способности окружающих и свои заодно.
2: Ну и всегда, никак. И всегда, естественно, дикий разрыв, да, между ними. По теме автовопроса пишет Александра. Я за рулем не езжу, но если еду в такси и водитель всю дорогу молчит, всегда в итоге поездки ставлю 5 звезд с отдельным лайком в разделе «Интересная беседа».
0: Очень хорошо.
2: Чаевые.
0: На трассе где-нибудь в городе лучше о чем-нибудь потребаться. Но в городе, особенно крупном, еще и в час пика лучше помолчать, за умного сойдешь.
2: Ну, вообще согласен полностью. А так глобально, действительно, болтовня, она может отличить от какого-то важного маневра. Особенно, если вы пытаетесь сориентироваться на Таганской площади. Кто еще не в курсе,
0: заедьте на машине.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже

0: в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь...

0: квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща, собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

0: Это утреннее шоу на радио Максим. Всем здравствуйте. Hello. Доброе утро. В эфире Чак и Шиманский. Сегодня классная погода ожидается в столице. Плюс 12. Прямо сейчас холодновато, скажете вы. Да, друзья, но уже плюс 25. Будет 3 часа дня. Вау, просто лето.
1: Трех балли на дорогах. Но это не важно. Потому что прямо сейчас я знаю, что многие из вас сидят и тычут пальцами в свои смартфоны, пытаясь найти более оптимальный путь, дорожку. Но что, если я вам скажу, что теперь обладатели яблочных устройств не должны будут щуриться и пытаться рассмотреть на своем микроскопическом экране карту, разложат теперь новую
0: где
1: раскладушку.
0: Новый яблочный телефон.
1: Да, вчера был представлен. Но,
0: Что там?
1: У корейцев уже такие были, теперь яблочники такой же
0: раскладушку сделали. Там, да, как обещали.
1: Да, три экрана, один в сложном варианте видно сразу. Угу. И если ты раскладываешь его потом с серединушки, два превращаются в один внутренний.
0: Ну, это какая-то дичь, мне кажется.
1: Слушай, черт его знает.

0: вообще, я смотрел видюхи вот да. на нем, смотреть прикольно, по идее. Ага. Потому что получается горизонтальная раскладка такая. И получается, что это еще одна складная вещь, которая прикольная.
1: Как была раскладушка, да, которая да. в детстве, помню.
0: Потом раскрывушка.
1: Раскрывушка, а теперь бац, пожалуйста.
0: Давайте расскажите о складных вещах, которые еще были у вас крутые в жизни.
1: А давайте.
0: В детстве вы обожали спать на бабушкиной раскрывушке, которая вот казалась она. Вам самой футуристичной и технологичной мебелью в доме.
1: И самой скрипучей.
0: Вы способны сложить 200 разных фигурок оригами.
1: Так.
0: А может быть, у вас есть складная тревел-гитара, которую вы даже брали в самолет в качестве ручной клади?
1: Рассказывайте о самых крутых, необычных и памятных складных вещах вашей жизни. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите нам в мессенджер Макс. Также комментируйте в группе Радио Макс ВКонтакте.
0: Слушайте, Sum 41, Supergrass. Обязательно будет Jay-Z с Linkin Park'ом. Что-то про них забыли совсем. Blink-182, Three Doors Down, AC/DC. Прямо сейчас Evanescence Going Under.

0: Собчак и Шуманский.
1: Highway to Hell AC/DC в эфире. В складчину тема утреннего шоу. Самые крутые, необычные, памятные, складные вещи в вашей жизни.
2: Складной нож в детстве помогал мне развлекать собственных же одноклассников. Игрались жестко, рубились во всякие ножички. Ну, кстати, прикольная тема. Алексей это написал. Могу сказать, что я сам никогда особо не играл. Я помню, нужно было землю делить.
1: Землю? Ножом. До сих пор это нужно делать.
2: Вот как он воткнулся лезвием, да?
1: Да, там
2: по лезвию режешь, соответственно.
1: Там отрезаешь, да.
2: Это пошаговая стратегия, кстати, первая в мире.
1: Типа того, да, причем самая такая примитивная, но очень действенная. Складная жизнь складывается, да никак не сложится, пишет Андрей Строев. Такая вот философская у него история. Привет, парни. Ага, складной нож снова. Мне понравилось сообщение от Ивана. Честно говоря, я поражен тем, что Иван прислал нам фото своего хобби. Хобби у него, знаешь, какое? Радио. И самый... Он не работает ведущим на радио, как мы с тобой. Нет, он занимается по-настоящему радио. И самое крутое — это отражение сигнала от Луны. Каждый раз это мега круто. Не понимаю, о чем речь, но вижу, что у него на участке... какие-то параболические, телескопические, чуть ли не размером с весь его дом антенны стоят.
2: Соседи еще не вызвали там никого?
1: Соседи уже звонят, но у него дома еще тут всякие радиоприемники такие, сякие, низкочастотные, высокочастотные, волновые. Вот ты мне скажи, Дмитрий Николаевич Шуманский, радиоведущий со стажем 8 лет, умеешь ли ты настраивать эту всю историю? У КВ... Ты сможешь поймать, как в фильмах про зомби-апокалипсис, сигнал?
2: Нет, если жизнь
1: города
2: прижмет, конечно, поймаем, естественно.
1: Да? Ты знаешь всю эту лабуду радийную?
2: Я знаешь, как вот, если мне дать приемник с крутилкой, вот я там найду радиоволну.
1: Ну ты же будешь сидеть просто...
2: Естественно, но прикол весь именно в этих моментах, когда между волнами.
1: Хорошо, а спаять радиоприемник сможешь?
2: Но он не будет работать. Но выглядеть будет максимально круто.
1: Ну и сволочь же ты, Шуманский.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
5: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
7: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара».
11: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АОС ЗЭ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
15: С первой ноты.

0: Волчак и Шуманский.
1: Ну что, складные дорогие, в эфире утреннее шоу на радио Максимум. Сегодня вы расскажете о самых крутых, необычных, памятных складных вещах.
2: Складной стаканчик вспоминает.
1: Боже мой, зачем так хорошо? Помнишь, у Вицина был в фильме, где-то еще провод оголенный Куравлев охранял, а?
2: Да, у нас тоже был в семье складной стаканчик с львенком.
1: У всех был. У всех
2: из
1: был.
2: Мультика про львенка и черепаху.
1: Ну, как же это было удобно и круто с собой его таскать. В любой момент можно взять и выпить.
2: А главное движение.
1: А знаешь, откуда взялась эта история? Раньше стояли же автоматы с газировкой, и чтобы все время не мыть вот этот стакан, да, многоразовый, ты с собой всегда носишь свой. И ты поставил 15 копеек. А обычная 20 копеек сладкая.
2: Саша всегда любил компактные вещи. Была коллекция складных телефонов. Да, раскладушка и слайдеры, я помню, были такие выражения.
1: Слайдерсы.
2: Слайдерсы, естественно, раскладушкасы.
1: Слушай, вот человек пишет странную вещь. Александр его зовут. Складная газовая плитка, которая помещается в кармане. Незаменимая вещь в походах.
2: Я про газовую не помню. Я помню такие горелки с специальными химическими таблетками. Кладешь туда, зажигаешь ее.
1: Было дело,
2: и
1: да.
2: И горит-горит. Походная вся эта история.
1: Ну, складная газовая плитка. Круто же.
2: Это круто.
1: А ты, знаешь, бац, достаешь ее.
2: Я мечтаю о тех временах, когда нам же уже с тобой по 43, а то и по 44.
1: Угу.
2: И вот когда изобретут тот самый складной стульчик, который прям по-настоящему компактен.
1: Стульчак.
2: Да, неважно. Назови как хочешь. Идешь по улице, например. Вот. Подустал чуть-чуть, и прям реально его вот этим движением пластикового стаканчика хрясь.
1: Не, ну ты вот так говоришь, назови как хочешь. Тебе все равно, а мне приятно. Стульчак.
2: Но там, да, чуть больше функций, согласен.
1: Это больше чака просто. Я про название.
2: Значит, раскладные вещи рассказывайте, присылайте нам свои.
1: Присылайте нам свои раскладные вещи на 8926-007-137 в мессенджер Макс прямо сейчас. Уже разложено для вас специально. Реклама, потом Blink 182 и Pink.
0: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». Угарин 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманок и Шуманский.
1: Видится Pink, Try, она же Чай в исполнении группы The Translators, а прямо сейчас в моем исполнении послушайте Чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Это будет Чновость, конечно же, безусловно, полезная для здоровья, особенно детского, особенно зубов. Идет под хэштегом «Мальчик, который выжил». Почему выжил?
2: А потому что это Гарри Поттер.
1: Потому что чистил зубы.
2: Как молочинка.
1: Каждое утро следил за своим здоровьем. Итак, дорогие друзья, всем известная компания, выпускающая зубные пасты, которые мы не будем называть, потому что какого черта они нам не платят.
2: Это компания, которую нельзя называть.
1: Браво, Дмитрий Николаевич. Так вот, компания, которую нельзя называть, выпустила зубную...

0: Зубную пасту по Гарри Поттеру. Не из Гарри Поттера, а по Гарри Поттеру, то есть по мотивам. Да, они...
1: Со вкусом сливочного
0: пива, да. А, нет, это все гораздо интереснее. Паста оранжевого цвета, что уже само все привлекает внимание, с мятными кусочками, но эти кусочки в виде, никогда не догадаешься чего.
1: Крестражей?
0: Нет, в виде распределяющей, она же сортировочная шляпа, которая распределяла на факультеты. Гриффиндор, Сопляжуй.
1: Корест.
0: Это, я уже забыл, какие там и еще были.
1: Слизерин.
0: Слизерин, да. Вот, короче, такая вот паста. Недорогая, кстати, всего. Хотя не знаю, что считать дорогой пастой. Всего 500 рублей, пишут люди на маркетплейсах. Не знаю, появилась ли она на наших маркетплейсах. Но если вы будете чистить зубы вот такой вот шляпой, то только волшебной палочкой.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
18: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
19: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это был Joe, End of Beginning, 8.42, складные дела, точнее, очень складные дела, если говорить про Джо. Мы сегодня обсуждаем, вы нам пишете и радуетесь тому, что в вашей жизни было что-то складное.
2: Складной бумажный бинокль из рекламы прилагался к напитку знаменитому.
1: Так.
2: Стоит на полочке.
1: Прикольно.
2: Дмитрий осуществил мечту большого мальчика, поборол внутреннюю жабу, купил себе складную пилу силки катана-бой
1: 60-50. Ниндзя 380 градусов.
2: Вообще для походов, но просто лежит в багажнике.
1: Зря.
2: Да, прикольно.
1: Пила, говорят, вещь.
2: Пила вещь, главное применение правильно найти. Алена прикладывает фото такого традиционного советского стола, который семьи выкатывали в середину комнаты перед Новым годом.
1: Тот самый раскладной, у меня такой дом есть. Очень хорошая штука. Вещь, я бы так ее назвал.
2: Складные велосипеды, также Павел вспоминает. У него был Аист.
1: А еще Кама была складная.
2: Да, кстати, у меня именно Кама складная-то и была.
1: Как много всего складного, прекрасного было в нашей жизни. Сейчас стало чуть меньше. И вот, мне кажется, вот ребята из яблочного цеха, которые занимаются сейчас выпуском новой модели телефона, знали об этом, да, и хотят сыграть на чувстве вот этого, вот этой ностальгии, когда все было складное. Нет такого ощущения?
2: Я не исключаю, конечно же. Не, я подозреваю, что они, конечно, просто бегут за маркетинговой необходимостью в большей степени.
1: Ну, представляешь, ты берешь, раскладываешь диван, который у нас здесь в студии, ложишься на него, открываешь этот раскладной телефон и смотришь какой-нибудь фильм про раскладушки. Есть же такие обучающие, например?
2: Человек же тоже раскладной, по сути.
1: Абсолютно с тобой согласен, да. В английском называется flexibility, дорогие друзья. Поэтому человек должен быть гибким, сгибаться и разгибаться в разные стороны, иначе сами знаете что.
2: Также человек должен быть достаточно гибким в плане музыкальных вкусов. Вот, например, у нас сейчас будет Jay-Z. Кто мог подумать, что он с Linkin Park'ом когда-нибудь что-нибудь сделает.
1: Раньше рэперов сюда не пускали.
2: Supergrass дальше, Sum 41, Daughtry. И перекатываемся в следующий час утреннего шоу.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Есть два типа людей. Одни говорят:
7: «Смотри у меня!»
6: А другие:
8: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
6: Первые живут в

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу. Всем здрасте, всем привет.
1: Здорово.
0: Чак и Шиманский здесь вместе с вами. 9 утра, плюс 15 градусов в Москве. Ясно, дождичек будет только глубокой ночью, а сегодня обещают до плюс 25 температуру. Бабье лето, да.
1: Тот самый дождичек в четверг, кстати. По пробочкам 4 балла. И могу сказать, что новорижская направленница довольно напряжная. Постаивает Ленинский проспект, начиная от МКАДа в сторону центра. Можно будет хорошо подтупить из-за вот этого перекрестка, где метро Новаторская находится. Да, там, видимо, светофор какой-то, что ли, мощнейший. Но в остальном 4 балла, это уже так, по-городски.
0: По-нашему, по-московски.
1: По-нашенски, да.
0: Так, ну у нас...

0: новый час, новая тема, и предлагается в этом часу выбрать какую-нибудь интересную дату. День учителя в Китае, это понятно. Открыта уникальная ДНК, генетические отпечатки. О, ребята, это то, что нужно. День рождения Гая Ричи, но нет, мы возьмем день рождения другого потрясающего человека. Это Егор Летов.
1: Вот, да. Но,
0: философ. Гражданская оборона.
1: Можно сказать, да.
0: Музыкальный философ, давай его так назовем.
1: Музыкальный философ, человек, который специально делал звук своих песен на записях немножко таким... лоу-фаевым.
0: Нарочито грязный, да.
1: Да, но самое главное, что он подарил нам, знаешь, не просто песню, а я бы сказал даже очень глубокую фразу «Все идет по плану».
0: «Все идет по плану».
1: Боюсь,
0: да.
1: Она переполнена иронией очень часто, конечно же. Но тем не менее.
0: С другой стороны, у вас же, дорогие друзья радиослушатели, есть же какой-то, наверное, план, который вы придерживаетесь?
1: Хотя бы краткосрочный.
0: Давайте сделаем тему утреннего шоу в этом часе «Все идет по плану». Вы нам расскажете о своих планах, какие они, что вы планируете, ну, ближайшие хотя бы, я не знаю, выходные, да, например, или две недели, или месяц, или, может быть, здесь есть далеко идущий план. Расскажите.
1: Отлично, о них. Вообще, супер. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. В Макс пишем, слушаем Blur, Oasis, Avril Lavigne, Limp Bizkit, Nickelback, Daughtry. Также будет еще. А, уже не будет, зато есть Pain. Shut Your Mouth. Размотнейшая песня абсолютно. Все еще дух Питера Таккена в нашей студии стоит.
0: Все идет по Пейну.

0: Собчак и Шуманский.
1: Гвен Стефани, what are you waiting for? Давай уже рассказывай нам о своих планах.
2: Ну тут вообще, конечно, прилетело. Игорь рассказывает. Во-первых, желает нам Огнищенского эфира.
3: Спасибо.
2: И меня напрягло в слове Огнищенского концовка.
1: Огнищенского?
2: Конечно же. А ты сейчас поймешь почему. Планировал в 25-м году заработать 32 миллиона чистой прибыли.
1: Молодец.
2: В итоге имеет дыру в 41 миллион.
1: Так.
2: И с апреля этого года банкрот.
1: Поздравляем.
2: В планах отдать машину по решению суда. Закончить уже эту процедуру и снова понабрать кредитов и влететь в очередной бизнес-проект. Ну а чего? Один раз живем.
1: Так вот, Гвен Стефани, what are you waiting for? Это про него же была песня. Молодец, Игорь. Он ничего не боится.
2: Кайф. Ну, откуда такая решительность? Как стать таким человеком, не бояться вляпываться в такие многомиллионные прожекты? И ведь рано или поздно, понимаешь, повезет.
1: С другой стороны, вот я смотрю на фото Игоря, он нюхает деньги. Причем иностранного производства где-то в абсолютно чужом городе красивом.
2: На чужбине.
1: На чужбине и... Как говорится, и в ус не дует. Роман говорит, моя супруга очень боится летать на самолете. Год назад я уговорил ее поехать на концерт в Джаггер под предлогом. Мы никогда не были в Питере, погнали. Сейчас такой номер не прокатит. Планирую задействовать предлог. Ты никогда не была в столице ради попадания в клуб 16-31 октября. И там, да, у нас концерт The Translator. Слушайте, Роман, это хорошая идея. Вези супругу в Москву. В Питере действительно она уже была, в Москве еще нет. Тут есть чем поживиться.
2: Не, ну как, ни разу не побывать в столице своей родины?
1: Ты увидел наши новые бордюры? Ну это же просто заглядение.
2: Ровнее всех...
1: Ровных.
2: Ровных, да. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Напоминает нам Иван. Это истина, с которой, в принципе, да, стоило бы начинать нашу сегодняшнюю тему.
1: Да, но мы себя не сравниваем с Богом. Мы просто хотим посмеяться.
2: Исключительно. Но тема у нас о планах. Хорошо стартанули. Рассказывайте, какие у вас есть ближайшие планы, среднесрочные, может быть, долгосрочные. Интересно, может быть, мы свои планы вашими заменим. Вдруг у кого хорошие.
1: Все может
2: быть. Только дыру не хочу в 41 миллион, единственное.
0: Где ты? Там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если...

0: У вас есть маленький ребенок? Квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Nickelback Photograph. Все идет по плану, тема утреннего шоу сегодня. Точнее, в этом часе у кого-то все идет по плану. А с нашими детскими игрушками пластмассовый мир победил. Хаус сказал сильнее. По плану все только до декрета, пока 10 лет работала в сфере. Ну, тут дальше аббревиатура, которую я, к сожалению, не могу произнести, потому что я не знаю, что я таких длинных аббревиатур за всю жизнь ни разу не встречал. Поэтому не буду терзать ни свой рот, ни ваши уши.
2: Хорошо, что все идет по плану, плохо, что план фигня, мягко говоря, да, это тоже хорошая поговорочка.
1: План бывает разный, да, согласитесь, есть хороший план, есть плохой. Если план плохой, то как бы идти по этому плану я бы не рекомендовал. А если план хороший, то почему бы не сходить?
2: В настоящий момент занимаюсь как раз планированием своей жизни на 5 лет. Решил перенять у Советского Союза самое лучшее – планирование по пятилеткам. Mm-hmm. До этого пятилетка была посвящена небольшому накопительству и новой профессии. И дело сделано, теперь планирую приумножать и не терять. Ну, хорошая, кстати, стратегия у человечка. Я могу сказать, что...
1: Скажи мне...
2: Сложное это самое – это как раз поднабрать.
1: А скажи, пожалуйста, план и стратегия – это разные вещи?
2: Ну, кто какой смысл вкладывает?
1: Стратегия. Какая стратегия? Если Warcraft, то да.
2: Да.
1: Смотри, если Command and Conquer.
2: Составляя стратегию, внутри как будто бы должно быть планирование по ее реализации, да? Ну,
1: стратегия без плана не нужна.
2: Да, потому что стратегия более широкое понятие, скорее всего, да? Планирование — это что-то более... Здесь сейчас, соответственно, но вот поэтому нам больше планы и нужны, потому что они конкретные.
1: А вот наконец-таки подошла расшифровка аббревиатуры ГОЧС и ПБ. Гражданская оборона, чрезвычайная ситуация и пожарная безопасность. Вот,
2: да,
1: где, оказывается,
2: такое дело.
1: Леся работала до декрета.
2: Респектос, хорошая,
1: молодец,
2: благородная работа. А кто-то работает в рекламе, а кто-то поет в Dire Straits, и в Олимпийске кто-то тоже участвует.
1: О, последних уважаю.
2: Это все на вас сейчас свалится прям по нажатию одной кнопки.
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, ваше величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
17: Только в ленте.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пао Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
23: Да никаких.
22: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
23: Перевожу.
22: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
23: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
22: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
21: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
24: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Limp Bizkit in the house. 9:32 утра. Ребята, все идет по плану. И у нас тоже. У нас по плану сейчас чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Но тут, значит, женщина из Таиланда, у нее четкий план. Причем это не просто план, дорогие друзья, это бизнес-план. Если вы хотите заработать немножечко money, записывайте, пожалуйста, все внимательно, что я говорю.
2: Чуть помедленнее, пожалуйста.
1: Итак, дорогие друзья, многие люди в Таиланде ловят рыбу в реке. И ловят, конечно же, на разного рода наживки. Самая лучшая наживка, как выяснилось, это таракешки. Они же тараканы, они же папа кокроуч.
2: Офигеть.
1: Вот, женщина подумала, блин, если рыба отлично клюет на тараканов, может быть, мне стоит сделать бизнес и выращивать этих самых тараканов. И она открыла собственную тараканью ферму, разводит теперь этих рыжих, усатых, огромных, волосатых, ладно, не волосатых, но все равно неприятных, ухаживает совсем. Мы все прекрасно знаем, что ухаживать совсем несложно за тараканами, да? Достаточно их кормить качественным кормом для кур и обеспечивать свежей водой. Но это в идеале. А так они размножаются по доброй воле.
2: Причем, если ты их кормить не будешь, то их накормят твои соседи всегда, правильно?
1: Да. Фермерские, в кавычках, например, тараканы, в отличие от своих диких собратьев, не питаются грязными отходами с помоек.
2: Вот именно что.
1: Ты посмотри на них, какие они. Ну и когда, собственно говоря, приходит время, эта самая женщина фасует этих таракашек по бутылкам, по 50 штук в каждую бутылку.
2: По бутылкам.
1: И продает рыболовам. Очередины ставят. Каждая бутылка стоит $4. И она уверяет, что ее доход доходит до 3000 баксов в месяц. Спрос на тараканов высокий. Заказывают заранее. Очереди по записи и так далее. Тому подобное.
2: Мальчик, ты почему такой испуганный? А я бутылку лимонада с бутылкой с тараканами перепутал.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: В хоромах своих. Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800

0: 200-0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Here's the Whale, So Far, So Fake на Радио Максим.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Эх, молодежь, хочешь сказать. Но это у них тоже был, наверное, какой-то план, да? Как они создали группу, говорят, ребят, хотим быть богатыми и знаменитыми. Что нужно сделать? Давайте составим план. Составили и пошли по нему работать.
0: И вот тебе, пожалуйста, из Радио Максимум не вылезают.
2: Вылезают просто. Это одна из самых популярных групп у нас.
0: План на ближайшие два года у Андрея накопить на гараж.
2: Ой, хорошо.
0: И открыть СТО, станцию техобслуживания. Для этого работать, работать, еще раз работать. Главное, не выгореть.
2: Как круто, гараж. Гараж это же мечта. Она еще с советских времен была мечтой, да, не сбывшейся. У многих людей она была. Сейчас, конечно, половина.
0: Там была триада. Квартира, гараж, дача.
2: Я думал, все на Г. Квартира, гараж, дача.
0: Ну, машина к гаражу тоже должна прилагаться.
2: Но не всегда. Так, зачитывала ли ты сообщение от Таты? Огромное, с кучей сердечек. Давайте почитаем, тем более она сегодня у нас участвовала в игре «Вот это факты», выиграла, и мне кажется, что она
0: хорошая.
2: Лично у меня в ближайших планах дождаться начала работы вашего отдела выдачи призов, поехать получать рамку для автомобильного. Это раз. Ровно через месяц у меня день рождения, и вот такой подарок сегодня от вас случился. Это два. А долгосрочные планы — накопить денежку, построить дом. Ого! И обязательно домик на дереве, где мои две дочки будут играться.
0: Класс.
2: Спасибо вам за тот позитив и энергию, которую вы дарите нам каждое утро.
0: Но не этим ли надо заканчивать час с темой о планах.
2: Час, посвященный дню рождения Егора Летова.
0: Да, ведь у нас еще следующий час. У нас там очень крутая гостья.
2: Да, Макси Бизнес. Готовимся.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете по...

0: от 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща», собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем здравствуйте, доброе утро.
1: Здорово.
0: Солнечное, прекрасное, теплое, сентябрьское. В эфире утреннее шоу на радио Максим. У нас начинается Макси Бизнес подкаст. Сегодняшний эфир проходит при поддержке городской программы «Миллион призов». И тема у нас «Миллион призов», как городская программа меняет ритейл.
1: И в гостях у нас сегодня прекрасная девушка. Когда у нас в гостях появляется девушка, сразу все немножко приободряются. Знаешь, да. Так это настроение поднимается, темп речи ускоряется. Потому что волнительная эта вся история.
0: Для нее еще более волнительная, потому что она у нас первый раз.
1: Да, хочется всегда произвести впечатление. Руководитель операционной деятельности департамента розничной торговли сети «Снежная королева» Селби Тикаева. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Слушайте, ну раз мы про ритейл, да, то давайте сначала вообще объясним людям, что есть такое ритейл. По нашему мнению, как с Чаком, это, ну, как обывательскому, это магазин, да, грубо говоря.
2: Сеть магазинов, да.
1: Это сеть магазинов. Хорошо, а можно сейчас, в принципе, представить вот поведение нас, то есть потребителей в этих магазинах, какое сейчас, что поменялось в нашем поведении, потому что все же растет, все изменяется.
2: Ну, сейчас покупатель стал более избирательным. Он ищет не просто вещь, а он ищет полное решение, которое будет работать в его жизни долго. Люди хотят видеть продуманный ассортимент, чтобы не тратить время на бесконечный выбор. Также все больше значения имеют прозрачные программы лояльности и персональные предложения. То есть для покупателя это важно, он на это обращает внимание.
1: То есть
2: при выборе...
1: Это когда вы точно знаете, что я именно там Дмитрий Шуманский, у меня были такие-то покупки до этого совершены, да, и у меня есть определенные предпочтения.
2: Да, хочется видеть все это прозрачно, и как бы благодаря этому мы можем работать с клиентом более качественно.
1: То есть персонификация, я бы даже сказал. Хорошо, сегодня раскроем еще эту тему, как развивается, в принципе, сфера, как к ней применимы такие программы, как «Миллион призов».
0: Да. И что Дмитрий Шуманский покупал в магазине за последние две недели?
1: Кстати, надо вспомнить. Надо вспомнить. А вспоминать я буду под довольно-таки неплохую музыку, но это уже другая история.

0: утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Это «Макси Бизнес». Мы сегодня говорим об акции «Миллион призов», как городская программа меняет ритейл. В гостях у нас Селби Тыкаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной торговой сети «Снежная королева».
2: Привет еще раз.
1: Привет, Селби.
3: Привет, привет.
2: И от всех наших слушателей. А скажи, пожалуйста, вот говоря про крупный бизнес, сегодня вообще есть запрос на то, чтобы участвовать в таких городских проектах? Я напоминаю, что эта акция, она относится к Москве сейчас, да, в большей степени?
3: Да, это относится конкретно к Москве.
2: Вот расскажи, зачем вообще бизнесу кооперироваться с такими акциями?
3: Ну вот мы федеральная российская компания, которая работает в десятке городов по всей стране. И для нас вообще в целом очень важно быть частью этой жизни. Наша миссия в первую очередь обеспечивать покупателям возможность комфортно обновлять гардероб и уверенно поддерживать собственный стиль вне зависимости от экономических обстоятельств.
2: Да.
3: Такие городские программы, они помогают нам всем вместе давать чувство сопричастности. Mm-hmm. То есть, когда бренд становится частью городского ландшафта, и когда покупатели знают, что «Снежная королева» — это не просто про одежду, а она участвует в жизни города. Это меняет качество взаимодействия.
2: А давай про саму программу пару слов, как это все выглядит. Сама механика.
3: Механика заключается в том, что граждане Москвы участвуют в голосовании выборов, и после этого получают взамен баллы, которые могут обменять в компаниях, которые участвуют в этой акции.
2: Угу.
3: Определенный период.
2: Дальше. И там, видимо, есть сайт, на котором можно выбрать потом, куда эти баллы потратить.
3: Да, у них есть официальный сайт, где они обменивают эти купоны, и потом приходят в выбранный магазин, угу. Это может быть ресторан, и обменивают это, получают скидку. За размерную этим купоном.
2: Такая благодарность за то, что они потратили свое время, да, там, это ж какая-то часть дня все
1: когда
2: равно.
1: Когда же пойти, это надо проголосовать.
2: Да, в любом случае.
3: Но в целом для города, для бизнеса и для покупателей это эффект win-to-win. С одной стороны, как бы бизнес получает приток новых клиентов, mm-hmm. возвращает действующих клиентов, а конкретно гражданин, он чувствует сопричастность и активную позицию, mm-hmm. поддержку города. Ну и в целом сам город тоже проявляет вот эту вот интересную лояльность своих граждан, угу. и увеличивает активность в голосовании.
2: Кстати, и по поводу еще эффекта для самого бизнеса. Вот я думаю, например, ну вы крупные, про вас все знают. А вот если, например, какая-то организация, не очень известная для большинства покупателей, интегрируется в такую компанию, то есть шанс, что они узнают благодаря тоже этой программе, да?
3: Конечно, это же приток новых клиентов. Угу. И получается, что за счет того, что все компании, они тратят колоссальные деньги для маркетинга и привлечения вот новых клиентов. А благодаря вот этой поддержке города новые люди узнают про другие сети.
2: Класс.
3: И с удовольствием меняют эти бонусы, баллы и приходят.
2: А тяжело в такую программу интегрироваться с бизнесом, чтобы тоже на тебя можно было баллы потратить?
3: Нет, это не тяжело. Раньше вот как раз-таки первое участие этой акции было в 2020 году, угу. посткоронавирусный период, и как бы вот для нас, как для бренда, было важно показать, что мы с вами, угу. мы ваш гарант, как бы мы вас поддержим. И в первое время люди не понимали, что это за акция, они не понимали, как себя вести, что будет, то есть было голосование, и как бы это только-только начиналось. Сейчас уже люди знают, что это такое, они активно участвуют в этом, они знают, что их ждет, и с удовольствием тратят свои баллы.
2: Ну, класс. Баллы, чтоб тратить, понятно, не копите
3: ну,
2: их.
3: И для компании это прекрасная возможность вернуть клиента и познакомить его с новым каким-нибудь проектом, с новым ассортиментом, показать какие-то вот дополнительные плюшки.
1: Спасибо.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шунак и Шуманский.
1: Макси Бизнес продолжается в эфире утреннего шоу на радио Максим. В гостях у нас сегодня Селби Тыкаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной торговой сети «Снежная королева». Мы говорим про акцию «Миллион призов».
2: И немножко от «Миллион призов» отойдем в сторону, потому что интересно узнать и в принципе о бизнес-процессах, и в ритейле в частности. И мне кажется, знаешь, вот сейчас человек, когда делает покупку, недостаточно просто дать ему этот товар. Mm-hmm. По-моему, мы все уже давным-давно находимся в плену какого-то большего. Ведь слово «бренд» — это не только логотип. Бренд — это ощущение от вещи. Бренд — это ожидание от вещи.
1: Где плюшки, где ништячки, где всякие бонусы.
2: Да, какой-то дополнительный опыт, ценность для человека при покупке. Сейчас это важно, насколько мы правильно вот, по-чакам понимаем.
3: Для нас это не просто важный тренд. Для нас это ключевая задача. Мы видим, что для покупателей опыт начинается не на кассе. Это и комфорт, пространство магазина и удобство совершения покупки с экономией времени. Поэтому мы уделяем большое внимание омниканальной модели. Имеет значение также и качество консультации, где продавец выступает как эксперт в этой области. В нашем случае «Снежная королева» — это не просто бренд одежды, это комфортное пространство и возможность сформировать свой гардероб. Мы помогаем людям в этом через сервис, который даем.
2: Кстати, омниканальное, мы
1: очень хорошее слово,
2: первые такое, да, слышим.
1: Спасибо тебе, Селби.
2: А что оно означает?
1: Ну, это многоканальное.
2: Все, что об этом поговорили.
1: Наверное, многоканальное.
2: Да. Слушай, а вот ты говоришь, экспертность продавца, да, например, консультанта. Это, кстати, супер важный аспект. Почему? Я когда прихожу что-нибудь покупать, вот, например, я, как правило, при покупке одежды превращаюсь в такого, знаешь, растерянного человечка. Вот до этого, до входа в магазин, я был уверен в себе. А здесь просто какой-то, да, ну не в меня исключается. И тот консультант, который покажет мне, что он реально знает, что мне надо, как бы это парадоксально не звучало,
1: возьмет тебя в оборот.
2: Он побеждает.
1: Ну,
2: реально, да. Причем он может даже вести себя очень, ну, как бы, я не скажу агрессивно, но очень прямо и сказать.
1: Он просто берет тебя за руку и
2: да,
1: ведет тебя, куда тебе нужно.
2: Вот это, мне кажется, вот важный аспект. В этом не просто знание даже товара, а психология какая-то. Да, ведь здесь тоже для консультанта это важный момент.
3: Ну, мы активно над этим работаем. У нас все продавцы, консультанты постоянно обучаются, постоянно изучают новые тренды. И придя в магазин, любой клиент чувствует себя в надежных руках. Мы в этой области эксперты, и от нас никто не уходит без
2: покупок. Знаешь, даже не собирался ничего покупать, просто зашел, побыл вот с человеком. Так
3: померил сказать, и ушел.
2: Померил и ушел.
3: С покупкой
2: это
3: только.
2: Но это тоже это терапия, понимаешь, психологическая. Один раз пришел, померил и просто ушел, а потом уже вернулся, чтобы забрать. Это тоже один из элементов, мне кажется. Классно, едем дальше.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
9: Красота-то какая. Лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Президентская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед вдохновляет.

влюбленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Volga Cassoar 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Продолжаем разговор макси-бизнесу. Мы сегодня говорим о миллионе призов. Как городская программа меняет ритейл. В гостях у нас Сэл Бытыкаева. Так, ну что, вопрос от Дмитрия из Москвы снова.
2: Ну давайте мы вообще про миллион призов еще подробнее. Люди, кстати, пишут, интересуются. Можно ли вообще назвать миллион призов примером ситуации, когда интересы, ну, города, да, как принимающей, скажем так, стороны, бизнес же в городе находится, и бизнеса, и жители при этом еще и совпадают? Что вот ты говорил вин-вин, а можно считать, что это вин-вин-вин?
3: Однозначно, да. Для города это проявление заботы и признание граждан, некая благодарность за активную социальную позицию, а также поддержка бизнеса. Для бизнеса это приток новых клиентов, как я говорила, и возвращение действующих без дополнительных вложений в маркетинг и CRM-коммуникации. Это возможность нарастить и лояльность, а также познакомиться с новинками бренда. Для клиента это возможность проявить себя как активный гражданин, стимулировать себя на желаемую покупку и закрепить контакт с брендом.
2: Круто, трехсторонняя все такая выигрыши, история. Слушай, а вот, ну, мы говорим сейчас о Москве в большей степени, пишут слушатели о том, что Москва, понятно.
1: Опять Москва.
2: Да, опять Москва и снова Москва. А с регионами что?
3: Ну, кстати, нововведением в этот раз станет участие не только московских избирателей, но и всех граждан России, которые решили проголосовать в Москве. Расширяемся.
1: Расширяемся на всю Россию. А у меня вопрос такой чисто, ну...
2: Шкурный.
1: Шкурный. Не, ну не то, что... Не то, что шкурный. В этом миллионе призов есть какой-то, может быть, главный выигрыш или что-то?
2: Главное мега-поощрение за то, что ты свое время потратил, пошел, да, там, произвел необходимые действия.
1: Автомобиль или шуба.
3: Ну, в целом, сейчас поощрение — это... Помимо того, что 1000-рублевые поощрения, баллы, да, это может быть и 3000, и 5000, 10, и даже 50 тысяч баллов.
1: Да вы что, 50 тысяч баллов? Ну, это серьезное вложение, я вам так скажу.
2: Ну, то есть там какая штука, то есть если механику ты...

0: проголосовал.
1: Так.
0: Потому что ждешь, да? Там есть какой-то обратный отсчет. И тебе скажут, что ваше поощрение вы узнаете через столько-то. Через 3, 2, 1. Да, обратный
2: отсчет идет. И потом ты видишь на сайте, сколько ты получил баллов.
0: Ясно.
1: Круто.
0: Ну, слушай, как всем удачи, собственно говоря. Да,
1: я участвую.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: и Шуманский.
1: Макси-бизнес продолжается. Ребята, мы сегодня говорим про акцию «Миллион призов». У нас в гостях сегодня Селби Тыкаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной торговли сети «Снежная королева».
2: Говорим про акцию «Миллион призов». Это городская программа, которая меняет ритейл. И мы все пытаемся с Чаком, а точнее не пытаемся, мы уже все больше понимаем. Единственное, еще такой маркетинг вопрос скорее, да? Что важнее для бизнеса вот в таких проектах, да, в таких коллаборациях? Это привлечение нового покупателя или оставить прежнего, который уже знает, который лоялен, который уже знает ассортимент и даже запланирует какую-то покупку, может быть, на будущее? И кто так регулярно пользуется услугами компании уже в любом случае?
3: Ну, тут у нас нет выбора, что важнее. Для нас важен абсолютно каждый клиент, и акция в целом дает возможность закрыть ряд задач, над которыми мы и так постоянно работаем. Новая аудитория для нас – это возможность познакомить клиента с брендом, закрепить опыт контакта с нами за счет качества сервиса, и мы укрепляем за счет этого отношения с ними. Лучший для нас результат – это когда клиент новый становится нашим постоянным, а постоянный становится уже амбассадором бренда. У меня лично был опыт коммуникации с новыми клиентами, когда акция только запустилась. Mm-hmm. И тогда для меня было очень важно показать качество участия бренда в акции. И любую сложность с купонами, которая могла возникнуть у клиентов на тот момент, мы отрабатывали в режиме реального времени, чтобы ему не пришлось обращаться в службу поддержки ни акции, ни бренда. Многие на тот момент новые клиенты до сих пор являются нашими постоянными и постоянно свои баллы меняют именно у нас.
2: Ну, кстати, да, бизнес же познается еще не только как в том, когда все прекрасно и великолепно, когда какие-то сбои могут происходить, а вот эта сама система, она такая многокомпонентная, там айтишная, много чего завязано, и когда у человека начинает даже с непонимания, как работает это все.
3: Но это очень важно, да, проблему клиента решать прямо в режиме реального времени, а не заставлять его позвонить туда,
2: выиграл,
3: написать здесь, да,
2: и куда-то
3: типа, разбирайся, как хочешь.
2: Да, оно куда-то там провалилось, что я теперь могу тут взять у вас, купить и
3: да,
2: так далее.
3: Да, такой опыт
2: подобное.
3: Тоже был.
2: Ну, это, слушай, это тоже надо еще и сотрудников прокачать непосредственно в сети, потому что туда, мне кажется, тоже много приходит, прям с вопросами, прям на кассу, знаешь, что мне теперь делать, куда жать.
3: Нам с сотрудниками повезло, они очень у нас подготовлены.
2: Ну, всем привет тогда, давай передадим.
3: Да. Передаю всем привет.
2: Да, класс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну что, завершается наш Макси-бизнес. Мы сегодня говорили об акции «Миллион призов», как городская программа меняет ритейл. Селби Тыкаева была у нас в гостях, руководитель операционной деятельности департамента розничной торговой сети «Снежная королева». Но еще пара минут есть.
2: Но смотри, говоря об акции, да, такой, уже понятно, что роль ее велика достаточно. Она стимулирует людей, она бизнесу помогает привлекать новых клиентов. А есть ли еще куда расти роли таких вот партнерских проектов? Это еще глубже интегрироваться в бизнес, еще лучше взаимодействовать с ним.
3: Ну, в данном случае город уже становится некой платформой, которая соединяет запросы населения и возможности бизнеса. Это формирует новый стандарт, где выигрывают все три стороны, как я и говорила до этого. Уже сейчас участие в таких проектах формирует доверие трех сторон, которое конвертируется потом в долгосрочную лояльность. А москвичи сейчас воспринимают участие в подобных программах как естественную часть городской жизни, и мы надеемся, что таких инициатив будет только больше. Мы с удовольствием их все поддержим.
2: Можно даже говорить о том, что вот, это часть городской экономики некой, да, если бы вот такой термин был, как городская экономика, она в любом случае обособлена. У каждого города есть свой бюджет и видение развития бизнеса. То есть здесь это часть вот этой среды бизнесовой.
3: Ну, как я и говорила, да, проект развивается, и с каждым годом выхлоп от этого все больше и больше.
2: Ну, класс. Круто.
1: Спасибо большое. Эфир приходил при поддержке городской программы «Миллион призов». В гостях у нас был Селби Тыкаева, руководитель операционной деятельности департамента розничной и торговой сети «Снежная королева». Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
1: Ждем в гости. Прекрасный дебют, я считаю, Селби. Мы ждем.
3: Благодаря тебя. Вам.
1: Ну, как говорится, мы тут все в одной лодке гребем.
2: Ну, это еще ладно. Вот попали бы вы Константину Михайлову на вечернее шоу. Там бы, конечно, все было совсем по-другому.
1: Ну, вы послушайте вечером в 17:00 и все поймете. Дорогие друзья, а у нас четверг на календаре, прекрасная погода в Москве. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чак и бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: максимум. Реклама.
1: Второй ароматический блок для унитаза Бреф ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude.

0: час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-750.

года для компании. Поварская 8-1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: выросла средняя продолжительность жизни в столице. Самый старший сейчас 108 лет, а мужчине 105. За счет развития медицины, внедрения искусственного интеллекта и улучшения городской среды москвичам обещают увеличение продолжительности здоровой жизни еще на 10-15 лет. 108, представляете, это целая эпоха. Есть куда стремиться. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
8: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
9: ПАО «Российский экспортный центр».
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса.

0: Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Не секрет, что Риверс Куомо – одна из самых образованных рок-звезд мира. Вокалист Уизер закончил Гарвард и даже ставил свою музыкальную карьеру на паузу ради учебы. Но на этом его поиски новых знаний и навыков не закончились. Однажды Риверс стал дипломированным программистом. В 2020 году он вернулся в свою альма-матер и прошел гарвардский онлайн-курс веб-программирования на Python и JavaScript. Его финальным проектом стала веб-платформа, куда Куомо залил 2655 прежде нигде не публиковавшихся демок, как сольных, так и тех, что он записывал вместе с Уизер. Все это добро поделено на пакеты в соответствии с разными эпохами карьеры Риверса и доступно для свободной продажи по цене $9 за пакет. Вокалист также заботливо предупредил фанатов, что любой файл может содержать в себе тишину, неуместный контент или просто его собственную болтовню и посторонние звуки. Weezer. All my favorite.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес под давлением.
4: Где искать точки опоры?
3: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
4: 18+.
5: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
6: Все жители сбежали после того, как появились они.
7: Монстр или нет, мне на это плевать!
6: Такого мир еще не видел.
5: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
11: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Джон Пол Феррара, легендарный иллюстратор, создавший более 1000 обложек для книг, теперь рисует с помощью искусственного интеллекта. В 2020 году он потерял зрение, и казалось, его карьера закончена. Но теперь художник экспериментирует с нейросетями. Дает задачи как профессионал. Описывает свет, цвета, композицию и каждую деталь. Помощники пересказывают ему результат, а он корректирует. После нескольких итераций готовый рисунок. Феррара говорит: «Я будто снова обрел глаза, хотя я не вижу того, что создаю». Теперь он рисует религиозные сюжеты и готовит виртуальную выставку. История о том, как искусство и технологии вернули человеку смысл жизни. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд.

0: и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: действие с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
2: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
9: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрэ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес под давлением.
3: Где искать точки опоры?
2: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
3: 18+.
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет, мне на это плевать!
7: Такой.

0: Такого мир еще не видел.
1: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую воду, Шишкин лес, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
2: Поварская, 8/1.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты ты знаешь.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Одна из крупных гостиничных сетей выпустила подушку, которая всю ночь издает звуки завтрака. Внутри расположены крошечные динамики и 4 трека. Как капает кофе, шипит бекон, льется сок и шумит зал с постояльцами. В прошлом году у них был будильник с запахом бекона, теперь саунд-дизайн шведского стола по духам. Новая роскошь 2026-го. Платить за номер, чтобы всю ночь слушать кофемашину. Наверное, это для тех, кто просто хочет чувствовать запах домашнего завтрака. Странно, но однозначно вкусно. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Сложно найти музыкальную знаменитость, которую когда-либо не обругал вокалист Oasis Лиам Галлахер. Редчайшим исключением неожиданно оказались участники Weezer. В 2005 году Лиам прямым текстом назвал их фронтмена Риверса Куомо своей любимой рок-звездой. Сравнил его с Йодой из «Звездных войн» и художником Энди Уорхолом. В свою очередь Куомо отдал дань уважения братьям Галлахерам еще раньше. В 1998 году его группа отыграла целый концерт каверов на Oasis. Даем слово Риверсу.
1: «Это было для меня очень полезно. Все произошло сразу после выхода альбома «Пинкертон». Очень мучительного, личного и музыкально-прогрессивного. Oasis были чем-то совершенно другим, с их размашистыми универсальными текстами и простыми песнями, чьи аккорды может сыграть любой. Я хотел по-настоящему понять суть их музыки, так что мы выучили несколько их песен и сыграли концерт».
0: Кстати, в то время участники Weezer дали еще одно кавер-шоу, состоящее из материала Nirvana. На оба этих концерта группа временно сменила название на «God Punishment».
2: Weezer. Island in the Sun.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.

Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Радио Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум!
4: А ну все построились, перед вами чемпион с силапом макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
6: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура, ура, ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
3: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
10: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
11: Категория 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске в Токио пройдет соревнование по сну. Участники будут спать 90 минут, а победителя определят по индексу сна, глубине, качеству и скорости засыпания. Главный приз – более 2 миллионов йен. Это около 14 тысяч долларов. Также есть разные номинации, вроде приз за глубокий сон и акробатический переворот. Запрещается намеренно не спать перед соревнованием, чтобы получить преимущество. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 16 сентября. Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме недосыпа. Но главное – теперь можно легально спать на соревновании и получить за это деньги. Идеальный спорт для тех, кто устал. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
2: Все жители сбежали после того, как появились они.
3: Монстр или нет, мне на это плевать!
2: Такого мир еще не видел.
1: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии.

0: 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John 5. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз John 5. Прежде он играл в группах Мэрилина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Бизнес под давлением.
5: Где искать точки опоры?
4: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
5: 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте, порядке.

0: Советское Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибар».
4: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. Российские художники установили на Шпицбергене хранилище света по аналогии со Всемирным семенохранилищем. 2 4-метровые фигуры ангелы на вершине горы улавливают свет и отправляют его по кабелю в заброшенную угольную шахту, где его принимают 5 саркофагов. Авторы говорят, это не про освещение, а про любовь, тепло и свет души на случай, если он исчезнет с планеты. Инсталляция простоит недолго. По местным законам нельзя строить постоянные объекты. Но идея останется. В мире, где хранят семена, кто-то хранит свет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Провайдеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского дома. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. От рождения левая нога Риверса Куомо была на 4,5 сантиметра короче правой. Это причиняло мальчику ощутимые неудобства, но не остановило его ни от любительских футбольных матчей, ни от музыкальной карьеры. Собственно, карьера и помогла ему устранить проблему в скором будущем. Вокалист потратил заметную часть гонорара с первого альбома «Weezer» на серьезную и дорогостоящую операцию. «Мою бедренную кость переломили пополам и поместили ногу в стальной каркас. Каждый день я подкручивал винты на каркасе. Так он удлинялся и увеличивал пространство в месте перелома. Через 13 месяцев это пространство окончательно заполнилось, и моя нога стала длиннее. А еще через 2 месяца я поехал в тур с «Weezer», опираясь на трость».
1: Куомо рассказывал, что болезненная операция и долгое восстановление заметно повлияли на песни, которые он сочинил для второго альбома «Weezer». Пластинка «Pinkerton» поначалу считалась полным провалом, но со временем обрела статус настоящей классики альтернативного рока.
0: «Weezer. The Good Life».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес под давлением.
3: Где искать точки опоры?
2: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
3: 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся.

0: изменится. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
4: Категория 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

и новым бордовым цветом. Обновили AirPods 5 с усиленным шумоподавлением и Apple Watch с продвинутым отслеживанием здоровья. Продажи стартуют 18 сентября. Все как обычно, только дороже и технологичнее. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Apple провела осеннюю презентацию впервые без Тима Кука, который передал пост новому генеральному директору Джону Тернусу. Главная новинка – первый складной телефон Duo с двумя экранами. Он работает на новом процессоре, получил двойную батарею и поддержку Apple Pencil. Цена от 170 тысяч рублей. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max с уменьшенным Dynamic Island, камерой с переменной диафрагмой.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
3: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера.

0: Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
6: Все жители сбежали после того, как появились они.
7: Монстр или нет, мне на это плевать!
6: Такого мир еще не видел.
5: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
8: Бизнес под давлением.
9: Где искать точки опоры?
8: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
9: 18+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Editors, call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за два года концерты. Ну а на осень запланирован первый за четыре года альбом. Первой ласточкой с грядущей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
2: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостерширской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, традиционном для группы формате. «Call It In» — одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
1: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня «Call It In» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
3: Максимум.
1: Да.
0: Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
13: ООО «Капитал».

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, 17:01, точное московское время. Сегодня 10-й день осени 2006 года, 10 сентября. Четверг сегодня, завтра пятница. Что сегодня произошло из знаменательных событий? Ну, из знаменательных событий особо ничего, об этом расскажу вам позже. О том, что произошло, пока вы работали, и у вас не было, конечно, времени заглянуть в новостные ленты. Я-то для этого, я для вас это сделаю. Я посмотрю все новостные ленты и расскажу вам о самом интересном, чтобы вы ничего не пропустили. При этом, наслаждаясь, в общем-то, не грузовой станцией, музыкальной станцией, но я всегда делаю, чтобы вы ничего самого важного не пропустили, наслаждаясь музыкой, а не новостейным вот этим вот фоном, назовем это корректно. Сказал бы по-другому, но тем не менее, пусть будет фон. Сегодня у нас в четверг, 10 сентября, день пивной кружки, день тыквы, сегодня день портвейна, день занюхивателя. Тоже все это, ну, какие-то

жутко вредные праздники, кошмарные, осуждаем. День поиска в интернете сегодня. День ротвейлера. Все вов. Если у кого есть ротвейлеры, любимые, присылайте фотку. Если не любимые, если ненавистные вот эти кабыздохи, форма жизни на основе углерода, которые вам пьют кровь и портят жизнь, тоже присылайте фотки в Макс на радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Но это радио, в эфире показать не могу. Зачем присылать? Ну просто. Ну я порадуюсь. День альпака. Сегодня вдруг у кого-то есть альпак, как на Эли Ранчо у моего друга, у дикого помещика Андрея Дуванова есть альпак, отвратительный. Тварюга по кличке Эскобар, которая плюется всегда, если мимо нее проходишь. Но можно Эскобара задобрить, конечно, получить индульгенцию, скормив ему четвертиночку яблока. Принял, значит, не плюнет. Также сегодня Международный день макияжа. Я сегодня, эх, черт, без него. Также сегодня Международный день гинекологического здоровья. Сегодня день «Во всем виноват большой адронный коллайдер», так в кавычках. Но это день тех, кто во всем обвиняет вот эти все научные эксперименты и ходят в шапочке из фольги. Сегодня день карамельного чизкейка. Сегодня день замедления интернета. 12 лет уже нам интернет замедляет, представляете? И, в общем, дальше какие-то кошмарные праздники, один из которых Международный день жуткого робота-лошади от Boston Dynamics. Ну, вы знаете, да? Жуткого робота-лошадь вы знаете в лицо, вы знакомы. Если нет, прогуглите и потом не сможете это развидеть. Так, чем еще хочу сообщить интересного? Да, наверное, больше ничего. Давайте слушать музон. Много хорошего ожидает вас в этом часе. Но начнем мы с моего любимчика Джекоби Шейдикса. Папа Роуч. Папа Роуч.

0: Франц Фердинанд, Take Me Out. 17:19, точно московское время. Саша Аксенов пишет. Костян, привет. Привет, Саша. Фильм «Огонь». Это Саша писал вчера, перед тем, как пойти на предпремьерный показ для слушателей «Радио Максимум» южнокорейского блокбастера «Надежда». И я сказал, что завидую по-хорошему тем, кто вчера посмотрит вечером этот фильм, потому что я посмотрел трейлер, и мне очень зашло. То есть там спецэффекты супер, и вообще там Алиса Викандер, кажется, там это Майкл Фассбендер, все дела. В общем, очень хочется посмотреть. Но вчера, поскольку у меня был эфир, во время предпремьерного показа я не смог к всем присоединиться, и Саша просил рассказать о своих впечатлениях после просмотра. Саша пишет: «Костян, привет, фильм «Огонь». Особенно сцена с дедом, который рассказывал, как поел острых крылышек и чуть не нарвался на монстров. Одной рукой закрывал рот, другой жгучего эфира. Спасибо большое».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+. Я волнуюсь.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте.

0: к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
16: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Linkin Park From the Bottom, до этого Ozzy Osbourne I Don't Wanna Stop. Россияне стали чаще путешествовать в одиночку. В первом полугодии 26 года число россиян-зумеров в возрасте от 18 до 29 лет, путешествующих в одиночку, увеличилось на 84% год к году. Миллениалов 29-44 года на 27%. Иксеров, это поколение X, это 45-60, на 38%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные аналитиков онлайн-турс.

0: Наиболее популярные направления для соло-поездок у зумеров: Египет 26%, Россия 20%, Турция 16%, Таиланд 13,5% и Вьетнам 8,5%. Средний чек на путешествие вырос за год на 5% до 82 тысяч рублей. У миллениалов больше всего востребованы Египет 28%, Турция. Значит, это я перечислил до этого у зумеров, а у миллениалы в Египет, в Турцию, в Россию, в Таиланд и Вьетнам. Средний чек увеличился на 7% до 95 тысяч рублей. Иксеры или поколение X, это как раз от 45 до 60 лет, чаще всего ездили в одиночку в Египет, это 32% практически, в Турцию 28%, по России 11,5%, в Таиланд 8%, и Вьетнам 7%. Средний чек туристов вырос на 2,5% до 95,5 тысяч рублей на одного человека. Недавно стало известно, что каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие, так называемое. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям. То есть вот без этого. Еще на гору, а еще вот, а еще в подвал, а еще в подземелье, а еще в пещеру, а еще нырнуть еще, дайвинг еще, и на парашюте еще, параглайдинг еще, вот это вот. Но все более, скажем так, больше людей склонны к так называемому тюленьему отдыху или тюленингу. Каждый третий россиянин собирается медленно путешествовать. Формат отдыха без гонки по городам, достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, с неспешными прогулками по окрестностям и с погружением в локальную жизнь. Вот это мой туризм, если честно. Давайте сегодня поговорим про что-то, что вы делали в одиночку, а должны были делать с какой-то компанией людей. «Сам себе режиссер» — тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Каждый вечер играйте сами с собой в «Монополию». Основали заведение быстрого питания, где вы и повары, и официанты, и бухгалтеры, и охранник, и завхоз. А может быть, вы в одно лицо сняли полнометражный научно-фантастический фильм. Рассказывайте, как вы в одиночку справились с каким-то делом, для которого обычно требуется целая компания людей. Пишите свои одиночные истории о вашем одиночном плавании в какой-либо области в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Звонить не надо, писать надо в Макс и в официальный Макс-канал Радио Максимум. Пишите. После короткой рекламы Savage Garden и Sum 41.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь

0: И в этом весь ты. ТБанк.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Abuse на радио Максимум Map of the Problematic. 17.48, с половиной точно московское время. Сегодня говорим о том, как мы в одиночку справились с каким-то делом, для которого обычно требуется целая компания людей. Вадюха, вольный каменщик, пишет: в одно лицо построил двухэтажный дом, пообещав, что сын пойдет в первый класс из этого дома. 3 года, каждый день после работы на стройку и до темна вторая половинка была со мной, помогала, чем могла. Это был период с 97 по 2000. Миллениум встречали уже там. Круто, браво, молоток, вольный каменщик, ну ты молодец. Гостям привет. Только что перетаскал 100 листов гипсокартона, пишет Дмитрий. Это, считай, 3 тонны. Под твой эфир дело идет. Спасибо большое, приятно. Дмитрий В. пишет: в одно лицо, шутки ради, снял свою версию «Терминатора». Фонд кино так со мной не связался. И видос прислал, как он вот там вот все на себе застегивает, всякие штуки. Но это скорее не «Терминатор», по стилистике скорее «Командо». Тоже со Шварцем, но вот там вот был такой прикол, где он все на себе застегивает, все себе там засовывает. Ну, в хорошем смысле слова. Не туда, куда вы подумали. Я имею в виду там нож в ножны. Сергей Вовк пишет нам: ура! Я в Депеш-мобиле. Из приемника вещает Максимум. 3 часа мучений под Артура Пирожкова позади. А Сережа работает личным водителем. И я так понимаю, что у его начальство предпочтение другие музыкальные. 3 часа мучений позади, начальница внучку развлекала. Костян, привет. Привет, Сережа, внучке кобзда. Вырастет травмированным овощем без коры головного мозга. Вместо головы будет качан белокочанный, без кочерышки. Хиндер после рекламы.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Где ты, там Максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧДевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженое. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.com.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.

0: Госстрахующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В Гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

10 сентября, четверг, сегодня 18.01, точное московское. В этом часе приготовили вам Nickelback, Red Hot Chili Peppers, In Excess, Him, No Doubt, Panic at the Disco, No Con, Scorpion, Serge Tankian, 3 Days Grace, еще The Prodigy, Breathe.

0: Three Days Grace, Chalk Outline. 18:08, точное московское время. Говорим сегодня про что-то, что мы сделали в одиночку, а должны были делать, или обычно это делают в большой компании. Анна пишет: «Кость, привет, многое делаю в одиночку. Хожу в кино, в театр, в парк. Недавно одна ездила в Калининград. А еще я несколько раз была одна на дискотеке Rock of Ages. Для меня это было достижением, да, и я всегда рад тебя там видеть». А в Калининград нормально в одиночку съездить, благо из Калининграда часто уже ребят приезжают на дискотеку Rock of Ages, и я думаю, что ты с ними сдружилась, и, соответственно, ты уже в Калининград едешь не одна, а к друзьям. Так это работает. Александр Пархоменко пишет: «Привет, Константин. Перестал злоупотреблять алкоголем 10 лет назад. Теперь по чуть-чуть в меру. Позитивного эфирчика. Всем добра». Какое отношение к теме имеет, не понимаю, но я в этом тебя, Александр, поддерживаю. 10 лет — это хорошо, но то, что по чуть-чуть в меру, это все равно не перестал, считай. Даже по чуть-чуть это все равно употребляешь. Я с марта, например, не употребляю совсем, а отлично себя чувствую. Тут несколько выходных назад решил попробовать, что же меня в этом привлекало. Загрузился нормально, не буду говорить, сколько всего выпил. Но так, хорошенечко. И что-то... Ну, я же не закодировался там, скажем, не вшился, ничего. То есть, в принципе, могу себе позволить, просто не хочу, что называется. Просто надоело. И, надо сказать, ничего хорошего в этом не нашел, когда решил, так сказать, вспомнить и понять, а что я в этом находил хорошего. И так не нашел ничего хорошего. То есть, как-то скучно, неинтересно совершенно. Ну да, вот, одним словом, надоело, бросил. Чего вам от всей души желаю.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Трейн на радио «Максимум». «Drive-by».

как частичка us меняет все. Весь смысл. Sky is over. Небо закончилось. Sky is over us. Это уже небо не закончилось, а небо над нами. Serge Tankian, Sky is over. Вы слушаете радио Максимум. Сами виноваты. Не спрашивайте у меня, откуда я это знаю. Говорим сегодня про что-то, что мы сделали или делаем в одиночку. Справляемся с каким-то делом, для которого обычно требуется целая компания людей. Сергей Вовк пишет: предпочтения-то другие. Но я вынуждаю слушать Максимум, только внучка гнет свою линию с попсятиной и детскими песнями. Ну, повзрослеет, возможно, пересядет на Максимум. И не без твоей помощи, Сережа, я надеюсь. Приучай внучку своих начальников к хорошему радио и к правильной музыке. А по теме, а может и нет, в начале 2000-х перебрал всю ходовую на своей «Волге». Во дворе и в гордом одиночестве. Сережа молодец, респектули. У меня была «Волга», классный аппарат. Это вот та еще, та «Волга». И я звал ее Танька, потому что Таньке грязь.

0: не боятся. Но была же тогда реклама такая про КамАЗа, что танки грязи не боятся. И Танька назвал, Танька грязи не боялась, моя тоже. И вообще такая проходимость у нее была на этих лежачих полицейских. И железнодорожные переезды вот так прям кушала, прям блюд. Вот и все. И я в салоне не чувствовал вообще ни лежачих полицейских, ни железнодорожных переездов, ни рельс. Так что супер тачка была. Но, правда, один разок на дальняк на ней поехал и жму педаль тормоза, а она не жмется. Она проваливается аккурат около поста ГАИ. Это случилось. Я, значит, скоростью затормозил. Там с третьей на четвертую, с четвертой на третью, там потом на вторую и потом на первую. Ну и кое-как-то остановился прямо у гаишников. Захожу к ним, они говорят, да ты это, прокачай, там, наверное, воздух попал. Я уж думал, там все, кобзда, тормозам, там все вообще. Я тут застрял надолго. С гаишниками буду и обедать, и ужинать, и ночевать. Но нет, прокачал, реально поехал, все хорошо. Саша Аксенов пишет нам: часто, особенно когда дают сложные задания, напарники со словами «верим в тебя» испаряются. А обидно?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Да, вы можете запомнить. Помнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Дорогой, как
8: называется мазь, которая от боли спасает всех нас.

0: помнишь, рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Скорпионс, мой самый любимый трек у этой немецкой команды. Yellow Raven хорошо, Holiday хорошо, Still Loving You хорошо, Humanity лучше всех.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Яндекс открыл платформу для ИИ-тренеров, которые хотят обучать нейросети. Опыт в разработке искусственного интеллекта не требуется, важны знания в своей области. Эксперты отбирают источники, на которых учится модель, пишут для нее эталонные ответы и объясняют, почему один вариант верный, а другой лишь выглядит убедительно. Они же составляют для моделей правила, которых нет ни в одном учебнике. Например, что такое грамотная претензия и где проходит граница безопасной медицинской рекомендации. Кроме того, они сами принимают у модели экзамен на задачах, которых она не видела. Чтобы стать ИИ-тренером, нужно предоставить документы об образовании и пройти конкурсный отбор. Работа полностью удаленная, можно выбрать полную или частичную занятость и совмещать с обучением моделей с работой или научной деятельностью.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает слегка приконтрёванная вещь от Ноа Каган. The Great Diva.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: No doubt, ex-girlfriend.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Непонятно, шепчет там. Гвен Стефани, No Doubt, неплохая песня, в принципе. Бывает и лучше. Говорим сегодня о каких-то

0: ситуациях, каких-то делах, с которыми мы в одиночку справились. А обычно для этого требуется целая компания людей. Ирина пишет: «Костя, доброго вечерочка, огонечка. Привет, Ирина, спасибо, взаимно. Передай, пожалуйста, привет моим родным и близким из группы «А что дома делать?» Мы что-то тут все по кругу болеем. Большой привет моей племяшке Юленьке, все передал». Евгений пишет: «Добрый вечер, Константин, отличного эфира». Спасибо, Евгений, привет. «После работы люблю больше времени проводить один за играми в PS5, так как на работе устаю от друзей. Работаем вместе». Ну, кишень, друзья, работайте вместе. Иван пишет: «Во время пионерского детства был звеньевым, и нам на уроке литературы поручили подготовить сценки по рассказам русских писателей. Мое звено активности не проявило, и пришлось самому рисовать картинку, разучивать текст и читать его по ролям. Паршивый звеневой из меня, зато приличный рисовальщик и чтец-декламатор». Ну, кстати, очень-очень глубокая мысль в этом, Иван. Либо ты хороший руководитель, либо хороший специалист. Совмещать, как правило, не получается. Еще один научный факт: плохой танцор — хороший папа.
1: Радио

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу.

0: то 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
3: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами понаблюдаем за одной популяцией мартышек. Смотрите, как они веселятся и дурачатся, увидев людей. Но они очень умные. Говорят, лидер их группы постоянно овладевает новыми орудиями труда, удивляя всех вокруг. Хотя, чего тут удивляться? Это ведь не обычные мартышки, а арктические. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Arctic Monkeys». Ты узнаешь, какой хит «Arctic Monkeys» их вокалист Алекс Тернер сочинил вместе со своей девушкой? За что ему врезал по лицу лидер группы «The Cooks»? Почему он не любит название своего коллектива? И другие неожиданные факты о живых классиках британской рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Arctic Monkeys с 14 по 20 сентября на радио «Максимум». Кто позаботится о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: О, капибары.
8: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
9: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Интересная коллаба Росмит и Run DMC Walk This Way. 19:16 точное московское время. Надежда пишет: Кость, привет. Ты как-то советовал слушателям посмотреть фильм с твоим папой «Риск. Благородное дело». Было свободное время, я устроил себе просмотр. Кино очень классное, с большим смыслом. Ты очень похож на папу. Спасибо большое. Ну, пап круче намного. Но, тем не менее, стремлюсь. Спасибо за сравнение большое. «Риск. Благородное дело» действительно очень хороший фильм. И со смыслом, и главное, на мой взгляд, там атмосфера очень прикольная. Такой советский-советский фильм про каскадера, которого и сыграл мой отец. Мне нравится эта киношка, и музыка там классная. Юля пишет: «Привет, Костя, задумалась, что же я делаю такого в одиночку? А сегодня у нас тема эфира – это что мы делаем в одиночку, или что мы сделали в одиночку? То, что обычно люди делают в большой компании. Что я такое делал в одиночку?» Пишет Юля: «В зал хожу одна, но на групповые. Одна слушаю максимум, дочку пытаюсь подсадить на него, пока никак. А вообще для хороших дел и одной неплохо. Кстати, отказался от алкоголя 2,5 года назад. Тоже одна из своего окружения. Счастлива, не жалею». Браво, молодец. «В очередной раз спасибо за эфир. Ты мое спасение на работе. Я пишу, сколько дочке лет и что слушает». Пишет Юля: «Дочке 14. Кино – это из хорошего. В основном всякую подростковую чушь на непонятном диалекте с вкраплением мата. Дико бесит, но я держусь. Сама в ее возрасте подобное слушала, а все лучшее пришло позже. Не, она многое знает из доброй музыки. Она меня на ОСД подсадила». Не знаю, что такое. СОД, знаю, System of a Down, OSDM, надо будет расшифровать. «Поэтому, как звучит то самое, она в курсе. Юлия из Екатеринбурга». Очень приятно. Дочи, привет большущий. Передавай. Валерия Игоревна пишет: «Огромный всем привет». Привет, Валерия Игоревна. «Я работаю в школе в этом году, я в одиночку сделала расписание на всю школу». Вау! «Хотя раньше этим не занималась. Я не методист и не зауч, а обычный учитель русского языка. Просто человек, который этим занимался, уволился за несколько дней до 1 сентября. Пришлось спасать ситуацию. Выживаем как можем. Сентябрь – огонь».

0: Ольга пишет: будучи студентка, поехала одна в Париж на концерт любимой группы. Хотя планировала компанию. Что за группа, Олечка, напиши, пожалуйста, интересно. Но никто, кроме меня, не смог из этой компании. Это было лучшее приключение моей жизни. All from hell, или All from hell, пишет All from hell, да. Один построил плот и справился на нем, так написано, справился на нем от Воронежа до Лисок. Неделя почти ушла, потому что ветер был встречный. Скажи, а ты с баскетбольным мячиком не говорил на этом плоту? И вообще не совсем правильно написал с точки зрения русского языка. Один построил плот и справился на нем. Если справился, то не на нем, а с него.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190, 210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Papa Roach, Wake Up Calling. Сегодня мы говорим о чем-то, что мы сделали в одиночку, а обычно это делают группы людей, какой-то компании. Андрей пишет: «Кость, привет, сделал в одно лицо ремонт в ванной, снял полы, положил теплый пол и по новой залил. Это было что-то». Артем пишет: «Привет, Константин». Здорово, Артем. «Последний раз писал сюда 4 года назад, давно не слушал твое шоу. Ай-яй-яй, в угол поставлю, без Wi-Fi». «В одиночку у меня было интересное приключение. В 2012 году поехал на стажировку в Германию. И нас должна была ехать группа студентов, но в последний момент все слились, и мне пришлось ехать одному. Было страшно, я поехал туда, не зная ни языка, ничего вообще. Но все обошлось и было даже лучше, чем ожидалось. Это было прекрасное и беззаботное время. На следующий год поехал туда, уже взял с собой свою девушку, правда, уже бывшую». Текст. Юля пишет: «Кость, ну ты что? ОСД — это очень странные дела». А, блин, ну с такой аббревиатурой я сталкиваюсь впервые. ОСД, теперь буду знать, спасибо большое. «Очень странные дела», Stranger Things. Или ST, да, получается по-английски, сокращение. Александр пишет: «Один поднял и спустил 16 аккумуляторов на 5-й этаж и обратно по ступенькам. Один аккумулятор 67 килограммов. Длинные руки теперь. До пола».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагман.

0: Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга Кроссовер» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: классику Pretty Reckless Just Tonight.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:40 сегодня говорим о том, как вы в одиночку справляетесь с каким-то делом или справились, для которого обычно требуется целая компания людей. Боб пишет: пришел на юбилей к другу в одно заведение к оговоренному времени. Но юбиляр с командой попал в отделение полиции, в связи с чем не смогли прибыть все. Как я удивился, когда понял, что за заведение было. В итоге, что это за заведение было? В итоге пришлось снимать мелкие купюры и развлекаться в одиночку в окружении Венер и Афродит. А друг у тебя затейник. Я не сразу понял. А потом как понял. Сергей Владимирович пишет: Костянчик, привет. Однажды я один ходил в баню с компанией веселее. Тебе и твоей команде большущий привет. Вы крутые, Сергей В.

своей историей о том, как вы сделали в одиночку что-то, что обычно делают в большой компании, пишите в Max Radio Maximum на номер 8-926-007-1037. Металлика на Maximum. Enter Sandman.

0: Какой же красавчик Дотри, It's Not Over. 19 часов 49 минут. Кстати, песня пророческая, It's Not Over, еще не все кончено. И даже пропав на какое-то время, Дотри выдал такой хитяру, я имею в виду From the Bottom, что просто вообще офигенно. И вот эта песня оказалась пророческой, It's Not Over, еще не все закончено. Не все кончено для артиста Дотри. Шикарен. До этого Metallica, Enter Sandman. Какой же крутой трек, пишет Надежда, когда играла Metallica. И потом, когда играл Дотри, она написала супер вечерний плейлист, как всегда максимален. Но, Надежда, я обычно нахожу любой повод поспорить со слушателями, с их сообщениями, с их мыслями. Но с тобой вот прям не буду. Прям не буду спорить, прям... Хотелось бы, но... Да, не хотелось бы даже.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
13: О, Капибара.
14: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
15: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Faithless, Insomnia.
1: Радио Максимум.
0: Этот музыкальный час запечатывает Дэйв Гролл, Foo Fighters, Asking for a Friend.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

10 сентября, четверг, подходит к концу. Из достойных праздников сегодня день карамельного чизкейка. Ну, такой сладко не очень люблю. Сегодня международный день жуткого робота-лошади от Boston Dynamics. Также сегодня день поиска в интернете, день разноцветных букетов и день тыквы сегодня. Этот музыкальный час начинает Muse. Plugin Baby.

Depeche Mode, I Feel Loved. 20.07 с половиной точной московская. Сегодня мы говорим о чем-то, что мы сделали в одно лицо и что обычно делают большой компании. Татьяна Шернина пишет: «У меня в час пик учредитель организации сам принял заказы, оформил, загрузил продукцию, развез заказчиком на газели. Возвратился и отчитался. Вот молодец». Все в одно лицо. Ну, очевидно, такой учредитель организации из серии «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам». Екатерина пишет: «Ну, вы факапили все, что ли, до этого?» И он такой: «Да вы заколебали! Вот как это делается! Давай сюда заказ! Где там ваша газель, блин?» Так, и уехал. А вы такие: «На-на-на». Собственно, чего и добивались? И по домам, да, Татьяна? Все так было? Екатерина пишет: «Пошла одна в кино. И оказалась одна в зале. Села по

0: центру, закинула ноги на спинку впереди сидящего сиденья. Смотрела «Валериан и город тысячи планет». А впереди такие эти лилипуты сидят такие. Блин, да она заколебалась сзади. «Привет, Костя, хорошего эфира», пишет «Ксав... Ксрав... Крксам...» Короче, «XRAIVER». Ну и прочитайте это. Что-то сербское, короче.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где-то на совещании в офисе.
2: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
3: Everybody fucking jump! Yeah! Drop that!
1: Он просто слишком любит Heavy Monday на радио «Максимум». Если знаешь слово «грубо»,

0: Fall Boy на Радио Максимум. Не рискну произносить название песни, его больно длинно. А нет, рискну, но попробую. Не судите строго. This ain't a sin, it's an arms race. Вот так вот, если не быстро получается. Мы сегодня говорим о чем-то, что мы сделали в одиночку. В одиночку справились с каким-то делом, для которого обычно требуется целая компания людей, целая орава, целая шобла. А мы это сделали в одно лицо, так сказать. Нормально получилось. Арт пишет: «Привет. В поезде однажды ехал один во всем вагоне из Ростова-на-Дону в Казань 31 декабря 2005 года». Прикольно. Это даже не СВ, это назвать специальный вагон. Ну да, прям... ПВ такой, personal. Персональный вагон. Такой, класс. Такс. Нирванька пишет. Мне однажды в студенческие годы штрафную вазу на 0,7 налили. И я ее выхлебал. В одну будку. Офигели всем. Но штрафную вазу чего, Нирванька? Кока-колы? Если бы ты после этого еще и съел бы Ментос, тебя бы, Ванька, взорвало. Прикольно. Да. Вот как раз, знаешь, выпить кока-колы, съесть Ментоса сверху и репку тянуть. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Не, не понимаешь, да? О чем я? Значит... Поясняю, значит, Нирванька за репку, внучка за Нирваньку, детка за внучку, бабка за детку, тянут-потянут и порвали Нирваньку.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больно удаление.

0: машине. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
6: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ООО «Российский экспортный центр».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
13: Все жители сбежали после того, как появились они.
14: Монстр или нет, мне на это плевать!
13: Такого мир еще не видел.
12: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Rolling Stones in the Stars на Радио Максимум. Евгений Емельянов пишет: Ксавьер, наверное. Да вот Фикс 2 он Ксавьер на самом-то деле. Посмотрите, это в официальном Макс-канале Радио Максимум. Там не Ксавьер, там, если бы Ксавьер, там не было бы R. Ну вот мне тут подсказали умные люди, что X-Raver, возможно, а не Ксавьер, но, в общем, явно серб какой-то. То есть, вообще ни разу не Ксавьер, точно. Всем хорошего вечера, за сегодняшний плейлист отдельное спасибо. Спасибо вам отдельное, Евгений Емельянов, за ваше спасибо. Очень приятно. Ласковое слово и диджей приятно. Василич пишет, а сегодня мы говорили о том, что мы сделали в одно лицо. Василич пишет: привет, Константин, в одного построил баню под ключ. А ключ, Василий, потерял, небось, обидно, да? Арт пишет: ага, точно, это вот который ехал однажды в поезде один во всем вагоне из Ростова на Дону в Казань 31 декабря 2005 года. Ну, я сказал, что это, скорее всего, был не СВ даже, а ПВ, персональный вагон. Ага, точно, пишет, персональный вагон, как у некоторых персональный поезд. Ну, персональный поезд есть? А, ну, наверное, есть каких-то великих людей. Я почему-то вспоминаю доктора Живаго. Помните этот бронепоезд под управлением, под руководством, не знаю, как это назвать, командир какой-нибудь красный, там, наверное, Громов его звали. И вот бронепоездом управлял, руководил, командовал, ну, конечно, как я мог забыть это слово, командовал, командир бронепоезда Громов, вот. Из «Доктора Живаго». Кто смотрел фильм? Американский фильм «Доктор Живаго». Поделка жуткая, конечно. Снег там делали пеной из огнетушителя, скорее всего, пожарный. В общем, ну, кто-то восторгается этим фильмом, но, на мой взгляд, это, конечно, такая борода из ваты. Знаете, американцы сняли про революцию. «Доктор Живаго», американский. Посмотрите, поржите. И там я помню сцену с этим бронепоездом, с Громовым. Люди в каких-то жутких условиях там ковыряются, то ли строят железную дорогу, то ли очищают рельсы от снега. И тут такой проносится бронепоезд мимо них на всех парах. Люди от него, знаешь, там, не знаю, там, их сдувает ветром от этого поезда. В них летит какая-то жижа, там, снег, грязьмо. Они вытирают рожи рукавами, там, гордо смотрят ему вслед. А одна женщина в сером платке, такая, с коммунистическим прищуром глаз, многозначительно вслед поезду. Громов. Это, я там просто упал под стол, наверное. Так смотрит им. Такой, там, летит он вслед, такая. Громов. Ну, очевидно, да, ну, точно, начальник поезда, там, не знаю. Ну, точно не проводник. А вообще на бронепоезде может быть проводник? Типа чайку. Так, белье свернули, мне занесли.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: What happened tomorrow? Duran Duran, прости, еще два раза для тех, кто плохо слышит.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:40 точно московское время. Нерванька пишет: хорошего завершения эфира, юноша. Спасибо, Нерванька. Надежда пишет: Джаггера обожаю. Теперь меня Мик встречает при входе домой. И прислала фотографию повешенного на стенку Мика Джаггера, но такой портрет, скорее карикатура. То есть тебя встречает каждый раз карикатура Мика Джаггера. Смешно. Карикатура Джаггера. Смешно. Да, ну такой прям с губищами, знаете, как у наших блогерш. Ну, Мик и Джаггер и так-то не слабые, да? Вот у Джаггера там, у кого еще нормальные, у этого, у Стивена Тайлера из Aerosmith, там, и накачивать ничего не... А может быть... А вот откуда мода пошла. Я теперь понял. Я теперь понял, откуда. Кирилл пишет: привет, лучший. Здорово, Кирилл, спасибо. Отличного эфира, спасибо. Будучи на рыбалке, в одиночку греб больше 5 километров веслами, чтобы вернуться на базу, так как мотор отказался меня вести. В какую сторону грести, знал только примерно, ориентируясь на береговую линию. Особенно стрёмно было, когда стемнело. Огромное озеро и полная темнота. Севаш, Иссык-Куль, Байкал. Чё, какое такое фатально большое озеро. Ты победил. Преодолел. Но повезло, что темнеть начало, когда на горизонте уже была видна база. В темноте ориентировался на ее далекие огни. Обидно было, что на базе ни одна под... Не буду читать это слово. Даже не заволновалась. Все решили, что я остался в ночную. В качестве извинений. Белое озеро, вот написал он. Вологодская область. Тоже большое, очевидно. Так, все решили, что я остался в ночную. В качестве извинений налили 100 и тарелку свежей ухи. Такие дела. Прикольно. Александр Киселев пишет нам: автосервис 5 постов. Я управляющий. Вышло так, что приемщик в отпуске, запчастист болеет, мастер цеха хоронит дедушку в другом конце страны. В итоге я один и принимаю и выдаю машины, загоняю на ремзоны, выгоняю, работаю с клиентами, подбираю запчасти, делаю расчет ремонта, контролирую слесарей и т.д. Плюс свои обязанности. И так целую неделю. Я чуть не прочитал. И так целую неделю. Но мы полюбил Александр эту неделю. Целую неделю. На своей шкуре прочувствовал пословицу. Рука... Опять там слово нехорошее. Да что ж такое? Что же вы меня не жалеете-то? А вдруг я крякну в эфире? У нас лицензию отнимут за ненормативку. Нельзя же. Так вот, руки в масле, попа в мыле. Я люблю автомобили.
1: Максимум. Музыка с характером.

0: Джон Бон Джови, Bad Medicine. 2:51, точное московское. Александр Коровкин пишет: приветствую, Константин. Помню твою шутку про Джаггера, Тайлера и две мандаринки. Александр, везет тебе, я свою шутку не помню. Про Джаггера, Тайлера и две мандаринки. Ну, возможно, хорошая шутка. Спасибо, что напомнил. Ну, вернее, не напомнил, но... Спасибо, что помнишь. Илья пишет: добрый вечерок. В 24-м году ездил один одинешенек на мотоцикле в Сочи. Было максимально круто. Максимально капслоком написано. Надежда пишет: помнишь, Кость, как-то обсуждали тему разговора с собой? Не, точно не помню. Слушайте, у меня все, у меня это провалы в памяти. Альцгеймер, здравствуй. Мой соведущий диджей Альцгеймер. Помнишь, Костя, как-то обсуждали тему разговора с собой? Я регулярно общаюсь каждый вечер с собой, вслух под твои эфиры. Ну, Надежда, главное, с собой-то ничего, главное со мной не начать общаться во время моих эфиров, то есть с приемником, хотя ты уже.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
10: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Полезный Михайлов. На «Радио Максимум».
3: 20:59, практически 21 час. Каким образом я могу оказаться вам полезным в столь поздний час? Да таким, что избавлю вас от своего душного общества и свалю до завтра до 5 вечера. Люблю вас.
4: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой Weezer на радио Максимум. В декабре 2017 года в сети завирусилась публикация анонимного аккаунта Weezer Africa. Пост гласил: «Риверс Комо, пора благословить дожди в Африке». А его текст явно призывал участников Weezer заковерить культовый хит группы Toto. Но мало ли что там всякие незнакомые люди в сети пишут. А нет, уже 24 мая Weezer на самом деле выпустили кавер на Toto. Правда, на другую песню. Вместо «Африки» эти тролли перепели композицию «Rosanna». Шалость удалась более чем. Ведь всего через несколько дней вышел еще один кавер на ту самую «Африку». А сами участники Toto не остались в долгу и записали ответный кавер на Weezer. Вот такой он круговорот каверов в рок-музыкальной природе. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ту самую перепевку, с анонимной мечтой о которой все началось. Weezer и их «Африка» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум.
1: Мэтью Беллами, Мьюз.
2: Я знаю о мире только то, что говорят о нем мои собственные чувства.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.